0: Успокоила, ну, в принципе, конечно. Хорошо, что я повидала его, потому что как бы пощупать не удалось.
1: Здравствуйте, Олег. Сегодня вечер писем имени вас. И это очень хорошо. Я знаю, вы получаете очень много писем. Но все-таки примите мои слова поддержки. Я всегда помню ваши слова поддержки для моей дочери Саши.
2: Escribir como acto de resistencia. Escribir para romper el silencio y el aislamiento de quienes están entre rejas. Desde el comienzo de la guerra, se formó una red mundial de solidaridad con los presos políticos.
3: Для кого-то есть вот сейчас совершенно первый раз, когда вы пишете политзаключенным? Да, тогда это такое. Можно растеряться вначале, что писать и как это делать. А, наверное, самое главное, начнем с того, что делать не стоит, поскольку мы будем писать политзаключенным в Россию, и если вы захотите в Беларусь, в обоих странах существует цензура, и очень важно будет для того, чтобы не навредить политзаключенным и людям, которые будут передавать письма, соблюдать вот меры безопасности.
1: Не посылайте сразу вы ничего.
4: А вот, мне кажется, я надеюсь, что... Это же
1: ЛГБТ-символ, он сейчас один, и есть экстремист.
4: В смысле, еще. Единорог? Нет, тут единорог один. Есть зеленый, он голубой с рыжим.
1: А, ну да.
4: Хотя, с другой стороны, голубой с рыжим – это тоже
1: непонятно, крамово. Голубой с рыжим, да, это практически украинская символика.
5: Она отвечала, что у нее при обыске, ну не при обыске, при осмотре нашли там это письмо какое-то из Парижа, там с красивой маркой, и спрашивают, типа, откуда это у вас там родственники? Она сказала, что нет, это друзья по интересам.
6: Да.
5: Вот, и там для них это вообще удивительно, что кто-то из Парижа пишет и не родственник. Ну, то есть...
6: Да.
7: Например, начинают его давить администрация тюрьмы. И как бы надо написать как можно больше писем, потому что для администрации тюрьмы это важно показать, что этот человек, он не будет забыт. Мы наоборот будем как бы знать. И, ну, то есть мы все равно узнаем, что они там делают с этими людьми. Саша-то постоянно, я с ней переписываюсь. Мы
6: для нее сказали. Очень важно. Ей сейчас амнистии опять прислали 8 суммах.
8: Да.
6: Они по всему миру делают акции. Ну, детские письма всегда очень трогательные. Вот ей последние письма были из Америки, из Мексики, там отовсюду. Вот ей приносят целые сумки вот этих вот. И что можно говорить, что а в России как бы детей учат, что надо воевать. К ним приходят в детский сад те, кто воевал в Украине, и показывают оружие, как с оружием обращаться, показывают детям.
9: Привет. Сегодня вечером в Москве проходит вечер подписания открыток политзаключенным. Его организовывают мои подруги. И, в общем-то, это единственное место, где пока еще можно свободно разговаривать.
10: Да, с мая 23-го года их просили держать. Они, конечно, на русском языке не использовать какие-то...

0: знаете, что человек, например, в тяжелом эмоциональном состоянии, лучше не использовать какие-то резкие фразировки, не брошенные советы.
1: Такие какие-то вечера писем, это, во-первых, какая-то солидарность с заключенными, то есть это какая-то поддержка, это все равно и вечера встреч каких-то единомышленников. Сейчас в России очень сложно заниматься правозащитной деятельностью, и всегда есть вероятность, что, например, может прийти полиция на мероприятие по открыткам, может произойти как такой налет вот этих самых силовиков. Это было на презентации книжки Саши Скочеленко. То есть когда положили всех лицом в пол, и одному мальчику сломали ребра, а он отказывался показать паспорт.
0: Артем Тумаргист, мой муж, собственно, прочитал стихотворение в 22-м году на площади Маяковского. Все трое сейчас отбывают наказание ВК-2 города Покрова. Печально известная колония тем, что там заводятся новые уголовные дела, и полностью отсутствует связь. Мы все равно призываем писать всех письма в эту колонию, потому что, как мы знаем, письма всегда все равно. Люди частично их могут получить в этой колонии.
2: А у вас уже было
0: свидание? Нет, у нас пока не было ни свидания, ни передачки. Я не знаю, получится ли мне попасть на свидание. Я очень надеюсь, но не гарантировано, что я на него попаду.
1: Ну, я все время боюсь за Артема, то есть, естественно, я опасаюсь за его жизнь. А некоторые просто не доживут до выхода. Например, вот как Павел Кушнир, который умер, а он, никто о нем не знал вообще, то есть... А он умер. То есть, все. И в целом вот умирают люди в российской тюрьме.
3: Фашизм, смерть нашей Родины. Путин – фашист. Народу нашей страны отдали миллионы своих самых лучших жизней за то, чтобы фашизма никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся зверю. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем.
4: Pavel Kushner, un pianista de 39 años, fue encarcelado en mayo de 2024. Murió al cabo de tres meses, después de hacer huelga de hambre entre el silencio y la indiferencia.
5: Очень важно помнить о людях, убитых режимом. Мы должны говорить о них, чтобы нас слышали политики и простые люди других стран. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Продолжайте говорить, чтобы тема освобождения политзаключенных была всегда слышна, чтобы каждый человек был виден и оставался в живых.

Сейчас в тюрьме не преступники, порядочные люди, которые хотят же этим же людям, чтобы им было хорошо, но они несут вот за это такое несправедливое наказание. Это ужасно. Девятьсот с лишним человек за антивоенную позицию, они вот все, всем говорят о том, что это они против России так сделали. Ну, они делают наоборот для страны, потому что я называю именно их патриотами своей страны. Они, ну, так как все теперь перевернулось в России, то... Мы попадаем в мир наоборот, где судьи и прокурор доказывают, что это не белое, а черное. Как? Я даже... Ну, это вот если только абсурд или какой-то... Это вот нереальность, это просто вот... Это ужас какой-то, кошмар какой-то, я не знаю, абсурдный кошмар просто, абсурд.

0: Манон, привет. Я сегодня буду снимать Ирину. Сегодня день апелляции Арсения. Она очень измучена. Ей каждый раз 5 часов надо ехать, чтобы добраться до военного трибунала. И она, понятное дело, все больше и больше беспокоится за Арсения.
1: Я получила письмо от Арсения, где он мне пишет: «Вчера после отбоя Азизбек заталкивал меня драться в туалет. Сегодня вечером бил кулаком по голове на кровати. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пипец». Ночь будет очень тяжелой, но я буду держаться. Я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, за все. И мне стало страшно, что я потеряю своего ребенка. Когда он у меня просто... У нас никогда таких писем не было с такой концовкой. Никогда.

0: Манон, привет. Это я опять. Слушай, все изменилось. Заседание перенесли. Арсений пропал. Я еду вместе с Ирой до тюрьмы, чтобы узнать новости.
1: Как-то прям даже удивительно. Странно, никого. Может, не поймешь. Это какое-то волнение.
2: Смотри, может,
1: мы туда. Там аж что-то прям никого. Сказали, что заседание отложено, так как Арсения увезли в больницу. Я говорю, что, почему, какая причина увезли в больницу? Я уже думала, что вот что-то произошло ночью. Ну, а потом позвонил по-другому, там, видимо, не знали, а он говорит, его увезли на обследование, но должны вечером вернуть. В результате снова настраиваться. Снова ребенку настраиваться. Он мне говорит на последнем свидании, мам, 5 лет, это же так много. Это же так много, я даже просто не представляю, как я их проживу эти 5 лет.
3: Завтра. Около 5 вечера по московскому времени турецкий телеканал НТВ показал кадры самолета с российским флагом и назвал цифру обмененных – 26 человек.
4: Саша только что позвонила мне и девушке Ляде. В скором времени она с другими политзаключенными вылетает из Анкары в Германию. Спасибо за то, что...
5: Такое лицо у нее, лед!
6: Увидим, что уже... к нему подкатили трап, и буквально с минуты на минуту мы все надеемся, что мы увидим кадры с людьми, политическими заключенными,
5: да,
6: на свободе.
7: Поддержки Саши Скочеленко сказали, что художницу увезли в Москву. Потеряли связь с бывшим
5: координатором. Сейчас, минутку.
8: En pleno verano, contra todo pronóstico, Nadezhda y su hija mayor se enteran de que Sasha

0: ha sido liberada en el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría.
1: Да.
0: 16 presos políticos, entre ellos Sasha y Oleg Orlov, son liberados a cambio de 8 agentes de inteligencia rusos, uno de ellos condenado por asesinato en Alemania.
2: Когда мне напишут, я могла взять и сразу пойти. Все, все готово у меня. Ну, в результате, да, мы поедем завтра.
3: Ты контент, что тата или либерей?
4: Oui.
3: Oui, tu l'as su ça comment?
4: Grâce à toi.
5: Wow.
4: Et grâce au miracle.
6: Пару минут назад во Внуково приземлился борт с заключенными, которые вернулись в Россию, во Внуково-2, спецтерминал. И лично их встретил Владимир Путин. Их действительно встречали, что называется, с помпой тех, кого за границей осудили за шпионаж, убийство, кибератаки.
2: Это они встречают этих шпионов, шпионов и говорят, боже мой, какое делает ужасное лицо. А, ну вот, я еще думаю, что там за про ребенка они говорили.
6: Да, Родина, ни минуты она нас не забывала, сказал Путин. Поблагодарил за верность присяге своему долгу и Родине, которая как раз...
3: L'avion est atterri, mais on ne va pas s'en émarrer.
2: Вообще не представляю, как это можно представить. И вот, ну вот какой-то момент я почувствовала, вот когда уже произошел вот этот обмен, и в этот момент я почувствовала такое, вот что такое, как после родов вот можем вздохнуть.
7: Алло! Привет!
8: Привет!
7: Чё, кого?
2: Я здесь. Да, да, да, да, да, да, да. Ой, я не могу. Да, ты мой сладкий. Ой, как. Сейчас приедем.

0: Соня.
1: Ну, да.
2: Мне всегда мой сладкий, ты мой маленький. Все хорошо. Мы знали все, что закончится хорошо, и все хорошо. Я вошла в историю, прикинь.
1: Меня обменяли на Красикова.
2: О, но.
1: Все хорошо. Сейчас я буду показывать в Германии. Но будем навещать друг друга.
0: Мы сейчас столько поговорим. Столько-столько поговорим, все расскажем. Господи, все мы не сможем рассказать.
1: Ну, что ты плачешь, все же хорошо, Господи.
0: Я не верю вообще, что я тебя делаю.

0: Вот у нас здесь стояли, стояла скамейка, и вот то, на чем мы жарили мясо. А здесь был натянутый тент от похода, от дождей. А вот это наша еще была собачка, которая тут похоронена.
1: Para volver a estar con Oleg, Tatiana tiene que exiliarse. Una partida forzosa que no habrían imaginado jamás. A los 80 años, Tatiana tiene que dejar atrás todas

0: su vida.
1: Сегодня я была на даче, да? И вы знаете, у меня просто сердце сжималось, что я с этим домом прощаюсь, который мы очень любили. Мы его построили для себя и всегда мечтали. Вот камин у нас есть, нам прекрасно у камина сидеть, здорово здесь. Здесь его стол, где он рисовал, на котором он рисовал. Здесь висят его картины. И участок, который мы просто любим, веранда, на которой мы любим сидеть. И это все отрывается.
2: Вот давайте вам пока. Вот эту книгу надо брать. Ой. Вот это не надо?
3: Нет, это не надо.
2: Так, все хорошо. Теперь.
4: Да. Олег Петрович, пока мы еще тут картины, которые висят, будем вывозить из.
3: Это не мне решать. Таня говорит, я не могу без них быть на даче. Тань, ну что я могу сказать? Ты решай, Тань.
1: Он сказал, что я все решаю.
2: Олег, это длинное удилище.
3: Так, тогда вот он и

0: Ну все, до свидания, мое поместье.
1: Конечно, это тяжело. И из квартиры, я люблю свою квартиру. Я сама делала дизайн весь этой квартиры, и он тоже вместе со мной делал это. И мы любим ее, и нам здесь комфортно. И мы теперь лишаемся, и не знаем, где мы будем жить, и как мы будем жить.
2: Мне очень печально смотреть на квартиру, в которую очень хочется попасть.
1: Все. Ой.
2: Да, очень ностальгически все это, ужасно.
1: Ой, а я не знаю, как я буду без своей квартиры.
2: Танечка, а тебе я советую. Я тебя плохо вижу. А ты перед отъездом парикмахеру пойдешь?
1: Послушай, я только что оттуда.
2: А, ну тогда, значит, мне показалось, что ты не причёсана. Ну ладно.
1: Нет, я причёсана.
2: Нормально, все, ладно. Ну давай тогда, Тань, чао-какао. Я очень жду.

0: Я люблю вот свою родину. Поэтому, конечно, нас лишили этого. Что будет с нами, мы не знаем. Как будет сложиться наша жизнь дальше, мы не знаем. Но что есть, то есть.
1: Снимайте, пожалуйста, это
2: все. Ага, о, простите.
0: Ну, я думаю, что Родины нас не лишили. Потому что мы все равно будем... Олег будет работать на Родину.
3: Как вы сюда добрались? Нет.
0: Ну, все-таки остается какая-то надежда, что все это безумие кончится, и мы вернемся. Вот такая надежда слабая есть, но она есть.
4: Я понимаю, что политические репрессии и в России, и в Беларуси прекратятся только когда правящие там режимы рухнут. Я надеюсь дожить до этого. Ну а пока давайте будем помогать совместно политическим заключенным, используя все имеющиеся.

0: имеющиеся для этого возможности.
1: Ahora Oleg viaja por todo el mundo en defensa de los que siguen en prisión. Él y Tatiana se instalaron en Berlín y tratan de construirse una nueva vida. Sasha también vive en Berlín. Confía en un futuro de libertad con su novia, Sonia. Actúa en conciertos y expone los dibujos que hizo durante su encarcelamiento. Zenia y Sveta fueron separadas y trasladadas a prisiones de mujeres a cientos de kilómetros de Moscú. Arseni fue enviado a una colonia penal para menores en los Urales.
2: Ужас просто, что делают. Вот у меня не то, что у меня вообще нет слов. Я единственная мать у ребенка, поэтому все вообще страшно. Страшно мне за него. Он мне сказал 9-го на свидании: мама, ты должна была быть готова ко всему. Ты понимаешь, что все может быть? Арсений критиковал власть. Арсений критиковал президента в открытую. Арсений поддерживал Навального. Арсений говорил, что его осудили нечестно, несправедливо. Говорил, что мы не должны молчать. И как это он в 14 лет не побоялся? Такой смелый пошел. Надо сломать такого, такой не нужен здесь.